0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Я каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио родных дорог.

0: Зарайск когда-то назывался Осетром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Им утвердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио.

0: первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

час один. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Абакан находится на 53-й параллели.

0: северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область повреждений получил жилой многоквартирный дом в Волгограде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бочаров. Обломки БПЛА упали в Краснооксиапском районе. Повреждено остекление балконов, пострадавших и возгорания нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В городе Галац на востоке Румынии беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. При столкновении раздался взрыв. В одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека – женщина и 14-летний подросток. Оба госпитализированы. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов. Часть из них покинула здание самостоятельно. Сегодня ночью также сообщалось об обнаружении еще одного беспилотника, рухнувшего на северо-западе Румынии. Проводится расследование. США ввели новые санкции против Ирана. Американский Минфин добавил в черные списки 16 организаций, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. Меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают США. Ограничения затронули компании, зарегистрированные в Арабских Эмиратах, Катаре, Индии, Китае, Гонконге и на Маршалловых островах. Ракета компании Джеффа Безоса взорвалась на стартовой площадке во Флориде. Это произошло во время испытаний силовой установки тяжелой ракеты-носителя. Трансляция велась на YouTube-канале портала НАСА. В компании Blue Origin назвали произошедшее аномалией и заявили, что никто из сотрудников не пострадал. Ее владелец, миллиардер Безос, заявил, что компания выясняет причины взрыва. На разработку ракеты потрачены миллиарды долларов и около 10 лет, пишет Рейтер. Ракета призвана конкурировать с семейством ракет Falcon от SpaceX и кораблем Starship. Сборная России по футболу потерпела поражение в товарищеском матче с командой Египта, который прошел в Каире. Команда Валерия Карпина с минимальным счетом уступила египтянам 0-1. Теперь россиянам предстоит сыграть дома со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. А египтяне отправятся на стартующий 11 июня чемпионат мира. В Бангладеш не стали убивать похожего на Дональда Трампа быка. Ранее он был отобран для принесения в жертву в мусульманский праздник Ид-аль-Адха. Причиной того, что власти решили сохранить животному жизнь, стало его внешнее сходство с президентом США. Как сообщает Sky News, редкий бык-альбинос весом 700 килограммов уже был выкуплен у фермера, но фотографии животного быстро разошлись в соцсетях и вызвали жаркое обсуждение. После загона с быком собирались огромные толпы людей. Они обсуждали светлую челку быка и нашли его похожим на Трампа. Теперь бык, которого тут же прозвали Дональдом Трампом, будет жить в столичном зоопарке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Весь дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио «Родное».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация Топаз. Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация Топаз от Топол Эко. 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

Ченджа. Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Российских туристов, которые не смогли вылететь из Анталии после отмены рейсов авиакомпании Air Anka, разместили в отелях. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина. По его словам, возвращение россиян домой туроператоры организуют в ближайшие дни. Уже выполнено 3 рейса. Для возвращения всех туристов потребуется около 10-15 рейсов. Ранее стало известно, что организатор туров – агентство Annex Tour. Рейсы должна была выполнять авиакомпания Air Anka, у которой разрешение на полеты в Россию закончились 25 мая. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. В конце июня российские власти планируют выделить в Умпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон, который позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Об этом сообщает «Известия». По информации газеты, операторам также могут разрешить использовать частоты, ранее выделенные под сети 2G, 3G и LTE. Это позволит активировать 5G на базе действующей инфраструктуры за несколько дней после одобрения Роскомнадзора. Планируется, что к концу этого года, после запуска сети в городах-миллионниках, связь пятого поколения должна появиться в первых 4 регионах. Будапешт не будет поставлять оружие Украине. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил генсекретарю НАТО Марку Рютте. Об этом Мадьяр написал в соцсетях. По его словам, на встрече стороны также обсудили участие венгерских военнослужащих в миротворческой миссии НАТО в Косово и подробности конфликта в Ормузском проливе. «Венгрия вновь станет надежным партнером сильнейшего в мире военно-политического альянса», написал Мадьяр. Встреча премьер-министра с генсеком НАТО состоялась в Брюсселе. Это первый визит Мадьяра в столицу Бельгии с момента его вступления в должность главы правительства. В России могут ужесточить ответственность за умышленное производство и сбыт пищевого фальсификата. С таким предложением в адрес генпрокурора обратилось Московское общество защиты потребителей. Глава Союза потребителей России Алексей Койтов рассказал НСН, что производители наживаются на покупателях и пользуются тем, что их никто не проверяет.
3: Действует мораторий. Это не те нарушения, которые создают опасность для жизни и здоровья. Формально. Это все-таки из области обмана. Я бы даже назвал это сравнительно честным способом отъема денег у населения по заветам. Остапа Бендера. Это подмена ингредиентов, когда нас с вами обманывают. Не вчерашняя дня история началась именно с того, что в прошлом году выявили 3 рецидивистов, так сказать, фальсификаторов в молочной области, которые на троих имели там почти 40 предостережений. Ничего сделать не могли, кроме как выдавать вот эти самые предостережения. Да, и они дальше продолжали заниматься своим фальсификатом.
2: Добавлю, мораторий на проверки бизнеса действует в России до 2030 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Суббота начинается!
1: Привет, радио родных дорог. Это группа Добро.
2: Привет, друзья. Это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хайфа.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально. Хитово. Кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Село Александровское дважды становилось городом.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3.

0: Придет весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: рідних дорог.
1: В Москве 9 часов утра.
0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Ярославской области в результате атаки БПЛА произошел пожар на промышленных объектах по хранению топлива. Губернатор Михаил Евраев сообщил о массированной атаке беспилотников. Большинство из них сбиты, пострадавших нет. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минобороны отчиталось, что силы ПВО за ночь сбили 208 беспилотников над 13 российскими регионами. В Волгоградской области на заводе синтетического волокна в Волжском погиб 60-летний мужчина. Еще два человека пострадали. Из-за падения обломков БПЛА начался пожар на химическом предприятии в Волжском, на объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальное возгорание. Их уже потушили. Производственное здание загорелось в Барнауле. Как сообщила региональная МЧС, пожар локализовали на площади в 1000 квадратных метров. Пострадавших нет. Вокруг горящего здания находятся другие производства. Из опасной зоны эвакуировали 12 человек персонала. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать до 12 лет. Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообщества Ольга Литкова заявила НСН, что главная задача детей – это учеба, но если родители не против, то они могут начинать работать и до 14 лет.
3: Инициатива неплохая. Сейчас дети действительно, многие стремятся зарабатывать, а студенты вообще все поголовно работают. Наверное, было бы правильно разрешить школьникам подрабатывать в каникулы, ну, чтобы это не влияло все-таки на учебу. Обязательно согласие родителей должно быть. Дети все-таки еще даже паспорта не имеют. Другое дело, если у них нет паспорта, то могут быть какие-то, ну, чисто юридические моменты с заключением трудового соглашения, чтобы не обманывали при оплате потом.
2: Известия пишут, что в России растет предпринимательская активность молодежи. Подростки и студенты массово уходят в собственный бизнес, продают товары на маркетплейсы, создают IT-стартапы и запускают свои бренды. Работать на себя предпочитают и школьники. В стране уже свыше 608 тысяч несовершеннолетних самозанятых. Николас Кейдж официально отказался от фамилии Коппола, данной ему при рождении. Актер сменил ее на сценический псевдоним. Он заявил, что лучше быть главой своей маленькой семьи, чем клоуном-кузеном на обочине чужой. По его словам, он решил оставить имя Николас, потому что так его называл отец. Белый дом готовится выпустить новую купюру номиналом $250, на которой может быть изображен портрет президента США Дональда Трампа. Федеральный закон не позволяет печатать деньги с изображением живого человека, но союзники Трампа в Конгрессе внесли законопроект, который бы обходил запрет. Инициатива пока не получила одобрения ни Палаты представителей, ни Сената США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Воронеж не догонишь. Откуда пошла знаменитая фраза? И что следует обязательно увидеть туристам в этом южном городе? В 1868 году первый поезд отправился из Воронежа в Москву. Таким образом, открылось ЖД-сообщение между городами. Это и стало основой для крылатой фразы. Первоначально она, к слову, звучала так. «Москва-Воронеж – не догонишь». Выражение довольно быстро вошло в обиход и используется даже сегодня. Воронеж – крупный южный город и настоящая колыбель русского военного флота. Здесь вы увидите исторические здания, старинные храмы и живописный закат на набережной. Загляните и на местный центральный рынок. У него даже есть звание «Лучший рынок России 2021». Интересно, что Воронеж раскинулся на двух берегах, но все основные достопримечательности можно найти на правом. По сути, они сконцентрированы вокруг главной улицы, проспекта Революции. Обязательно прогуляйтесь и по Адмиралтейской площади. С нее открывается шикарный обзор на водохранилище и левый берег. А еще тут растральная колонна, Успенский Адмиралтейский храм, пушки и даже макет корабля петровских времен. Добраться до славного города можно на поезде, личном автомобиле или автобусе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: увидел холм и приказал возвести на нем город – Козьмодемьянск.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

0: пятью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А не спеет ли мне песню? О любви, а не выдумать.
2: Куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: я.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Ой, здравствуйте. Ингуши – нахский народ, который проживает в основном на Северном Кавказе. В России, согласно последней переписи, проживают аж 518 тысяч представителей данного этноса. Само название народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт. Оно располагается в Северной Осетии. Существует, кстати, и другое самоназвание – Галгай. В переводе оно означает «жители башен». И это не случайно. Этноним возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей – каменных башен. Они составляли горные поселения, которые располагались в глубине ущелий и на склонах. Боевые башни достигали высоты 16 метров, а жилые возводились на высоту в 2-3 этажа. Национальным языком является ингушский. Он относится к нахской группе нахско-дагестанской языковой семьи. Ингуши являются мусульманами-суннитами. Среди основных занятий можно выделить такие ремесла, как гончарное дело, кузнечество, изготовление оружия, ювелирное мастерство и металлообработка. Кухня этноса входит в состав вайнахской кухни. Она, по сути, объединяет традиционные блюда Ингушетии и Чечни. В основе, конечно же, мясо. Большинство блюд готовят из баранины, говядины или птицы. В качестве гарниров используют смеси круп или овощей. Также ингуши любят и выпечку. Особенно ценятся мучные изделия с начинкой из тыквенной массы, творога или сырого картофеля. Ну а сегодня прощаюсь с вами на ингушском. Адикхил.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109FM.
3: В ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы, тебе некуда деваться, в ритме танцы.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: западных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим на...

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Плачь и смотри» – пожалуй, один из главных хитов очень необычной и заметной поп-группы «Непара». Коллектив был образован в 2002 году. Если быть максимально точным, то это был дуэт, который состоял из музыкантов Александра Шоуа и Виктории Талышинской. Продюсером дуэта был Олег Некрасов. Занятно, что строчку «Плачь и смотри» придумал именно он, когда однажды ехал на встречу с рулем. Но это была лишь одна строчка. Как же остальное, спросите вы? А история композиции безумно занятна.

0: сразу попадает в ротацию многих радиостанций. Ну а в будущем приносит множество наград артистам.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
5: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

0: какая погода. Полгода совсем никуда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Европа остается стороной конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из-за оказания поддержки Киеву европейские страны не могут выступать посредником в мирных переговорах. При этом Песков назвал положительным тот факт, что Европа выбирает, кто может начать диалог с Россией. Он считает, что было большой глупостью прекратить контакты с российской страной. Однако он уточнил, что со стороны Европы пока никто ничего не предлагает. Раненая при ночной атаке в Волжском, Волгоградской области женщина скончалась в больнице. Об этом сообщил телеграм-канал администрации города. Еще один мирный житель погиб на месте. Под удар попал завод синтетического волокна в Волжском. Из-за падения обломков БПЛА на предприятии начался пожар, его уже потушили. Минтранс считает, что платные парковки в регионах работают неэффективно и нуждаются в перенастройке. Регионы должны будут обеспечить гражданам право оплачивать парковку альтернативными способами, если безналичная оплата или мобильное приложение недоступны. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин заявил НСН, что инициатива давно назрела.
3: Конечно, такая проблема есть, особенно в условиях, когда сбоит интернет, так скажем, и не всегда можно, так сказать, использовать современные средства. Но кроме этого, я всегда исходил из того, что у человека должна быть возможность оплатить любым удобным ему способом, в том числе и наличными. В противном случае человек ставится, конечно, в очень затруднительное положение. И если сейчас государство этим, в конце концов, озаботилось, ну что ж, очень хорошо.
2: Добавлю, что автомобилисты впервые получат закрепленное в федеральном законе право оплачивать услугу не сразу, а в течение суток после начала парковочной сессии. Определились полуфинальные пары чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в Швейцарии. Сборная Норвегии накануне в четвертьфинале обыграла латвийцев со счетом 2-0 и впервые вышла в полуфинал. За выход в финал норвежцы сыграют с командой Швейцарии. В четвертьфинале хозяева турнира победили шведов 3-1. В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Финляндии. Ранее команды оказались сильнее американцев и чехов соответственно. Полуфинальные матчи пройдут в субботу, а завершится чемпионат в воскресенье. В Русском музее Петербурга стартовала первая масштабная реставрация знаменитой картины Айвазовского «Девятый вал». Полотно покинуло Михайловский дворец и переехало в зал открытой реставрации в корпусе Бенуа, где за ходом работ смогут следить посетители. Решение научной реставрации было принято перед масштабной выставкой «Мариниста», запланированной на октябрь. Все предыдущие годы музей проводил лишь точечные консервационные вмешательства. Однако со временем состояние основы и красочного слоя начало ухудшаться. Появились новые трещины и локальные отслоения. Музей обещает, что после работ картина предстанет в цвете, максимально близком к замыслу автора. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: часы вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Азу – традиционное блюдо татарской кухни. А какие аналоги есть в мире и как же появилась азу? Азу – блюдо, которое состоит из обжаренных кусочков мяса, говядины, баранины или даже молодой конины. Их тушат с помидорами, луком, картофелем, причем непременно в остром соусе. Подобные блюда присутствуют и в кухнях других народов. Например, в венгерской гуляш, в русской бифстроганов, а в армянской чанах. В азу по-татарски есть ингредиент, который не мог появиться в далекой древности, и это, конечно, картофель. Несмотря на то, что на территории России массово его начали выращивать с начала 19 века, в среднее Поволжье он проник далеко не сразу, примерно в середине века. Мясное блюдо получило название азу, что в переводе с персидского означает «мелкие кусочки мяса в остром соусе». История не сохранила сведений о том, готовилось ли оно в досоветские времена. Возможно, какие-то варианты начали возникать, как только местные кулинары добавили в мясное блюдо жареный картофель. А настоящий расцвет случился в 50-е годы 20 века. Блюдо достаточно быстро стало непременной частью меню советского общепита. Сегодня же традиционно азу подают на большом блюде с зеленью. Кроме того, обязательно дополняют салатом из свежих огурцов и трав, а также тандырным хлебом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио.

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как и когда появилось понятие «шведский стол»? И сразу шокирую некоторых наших слушателей. Название «шведский стол» вы сможете встретить лишь в России. История системы безлимитного питания впервые упоминается в 17 веке, когда на праздник или банкет накрывали обильные закуски и позволяли гостям самостоятельно выбирать блюда. Этот стиль обслуживания оказался удобным и крайне демократичным, и вскоре приобрел популярность не только в Швеции, но и за ее пределами. Ведь так гостям предоставляется возможность наслаждаться разнообразием блюд, начиная от закусок и заканчивая десертами. Популярен такой формат и сегодня, но в Европе и Азии подобную систему питания называют буфет. В России под словом буфет уже понималось другое понятие – предмет мебели, который часто находился на кухне или в столовой, ну или место для приема пищи в театре. Поэтому для отечественного туриста выражение «шведский стол» намного понятнее, чем буфет. И даже несмотря на то, что с каждым новым поколением формат адаптируется и подстраивается под современные тренды и предпочтения, название остается неизменным.

0: ожогов и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Коллеги, спасибо за фидбэк.
2: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

movie.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Введенные ограничения на поставки овощей и фруктов из Армении не повлияют на цены и инфляцию в России. Это утверждает глава Минэкономики Максим Решетников. Он уверяет, что Россия возместит основные объемы поставок за счет собственного производства. По его словам, россияне не заметят статистики всех этих цифр. Министр говорит, что это нишевые товары, и по ним Россия диверсифицирована структуру поставщиков, передают Известия. Россия ограничит ввоз плода овощной продукции из Армении с 30 мая. Мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Страны НАТО обсудят ночной удар беспилотника по многоэтажному дому в Румынии. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X, не приведя подробностей. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс готов защищать каждый дюйм территории союзников. Сегодня ночью дрон влетел в многоквартирный дом в Галаце. В одной из квартир возник пожар, и здание эвакуировали почти 70 человек. Двое пострадали. Беспилотник, попавший в жилой дом, был российским, утверждает МИД Румынии. Ведомство вызвали российского посла. Министр посвящения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и мобильными телефонами во время экзаменов. Родителям он посоветовал поддерживать детей и не усиливать их волнение. Основной период ЕГЭ в этом году пройдет с 1 по 19 июня. Первыми выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. Сын Брэда Питта и Анджелина Джоли решил отказаться от фамилии отца. Мэддокс Чайван Джоли Питт подал документы на смену имени. Это не первый случай, когда он использует только фамилию матери. В титрах недавнего фильма «Анджелина Джоли Кутюр», где Мэддокс работал помощником режиссера, он указан как Мэддокс Джоли. Другие дети пары также дистанцируются от фамилии отца. Шайла официально сменила имя, Сахара неофициально отказалась от фамилии Питт, а Вивьен убрала ее из программки бродвейской постановки, в которой участвовала. Сборная России по футболу проиграла товарищескую встречу команде Египта со счетом 0-1. За весь матч, который прошел в Каире, россияне только один раз пробили в створ. Экс-нападающий сборной Дмитрий Булыкин рассказал НСН, что российские футболисты не были достаточно мотивированы и готовились к отпуску, а их соперники готовятся к играм на чемпионате мира.
3: Ну, во-первых, сильный соперник. Все-таки Египет едет на чемпионат мира, и у них сейчас хорошая мотивация. У наших футболистов была мотивация только хорошо сыграть, учитывая, что мы никуда не едем, уже практически отпуск. Так, ничейная игра была. Если бы она была в соревновательный период, я думаю, была бы ничья.
2: Булыкин выразил надежду, что оставшиеся два матча с Буркина-Фасо 5 июня и с Тринидад-Тобаго 9 июня Россия выиграет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

знаю, я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио родных дорог.

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Воронеж не догонишь. Откуда пошла знаменитая фраза? И что следует обязательно увидеть туристам в этом южном городе? В 1868 году первый поезд отправился из Воронежа в Москву. Таким образом, открылось ЖД-сообщение между городами. Это и стало основой для крылатой фразы. Первоначально она, к слову, звучала так. «Москва-Воронеж – не догонишь». Выражение довольно быстро вошло в обиход и используется даже сегодня. Воронеж – крупный южный город и настоящая колыбель русского военного флота. Здесь вы увидите исторические здания, старинные храмы и живописный закат на набережной. Загляните и на местный центральный рынок. У него даже есть звание «Лучший рынок России 2021». Интересно, что Воронеж раскинулся на двух берегах, но все основные достопримечательности можно найти на правом. По сути, они сконцентрированы вокруг главной улицы, проспекта Революции. Обязательно прогуляйтесь и по Адмиралтейской площади. С нее открывается шикарный обзор на водохранилище и левый берег. А еще тут растральная колонна, Успенский Адмиралтейский храм, пушки и даже макет корабля петровских времен. Добраться до славного города можно на поезде, личном автомобиле или автобусе.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Владимира Преснякова и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Румыния закроет генеральное консульство России в городе Констанца после ночного происшествия с беспилотником. Генконсул объявлен персоной нон-грата, сообщил президент страны Никуш Ордан. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента Румынии, вся ответственность за произошедшее лежит на России. Дрон врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, минувшей ночью. В квартире на 10 этаже возник пожар. Пострадали 2 человека. Установлено, что дрон российский, заявили власти Румынии. Владимир Путину, который сейчас находится в Астане на саммите ЕАЭС, доложено об этом происшествии, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В российском МИДе заявили, что ответные меры Москвы на решение Румынии выслать генконсула не заставят себя долго ждать. Власти Свердловской, Пензенской, Волгоградской, Оренбургской, Курганской, Челябинской областей, Удмуртии и Татарстана объявили днем режим ракетной опасности. Жители регионов призвали при сигнале тревоги спускаться в подвалы, подземные паркинги и другие укрытия, избегать открытых пространств. Власти также предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета и связи. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Ижевска временно не обслуживают рейсы, сообщила Росавиация. Для аэропорта Волгограда отменили запреты. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в ночь на пятницу в результате падения беспилотника произошли возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания. Погибли 2 человека. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал деловым человеком вице-премьера Армении Мгера Григоряна, который также принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза в Астане. Так Ушаков оценил настрой армянского вице-премьера на заседании. По итогам саммита ЕС лидеры стран Союза приняли заявление по вопросу дальнейшего участия Армении в сообществе. Владимир Путин до этого говорил, что Армении стоит как можно раньше определиться между Евросоюзом и ЕАЭС. В таком случае возможен мягкий и интеллигентный развод. Лидер рок-группы «Мировая весна» Денис Лагутин умер в возрасте 46 лет после перенесенной операции. О смерти музыканта сообщили его коллеги. Лагутин был экстренно госпитализирован в отделении реанимации с разрывом аневризмы головного мозга. Прощание с артистом пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге. Рок-группа «Мировая весна» основана в 2002 году в северной столице. Новый альбом 83-летнего Пола Маккартни под названием «The Boys of Dungeon Lane». «Ребята с Dungeon Lane» поступил сегодня в продажу и стал доступен на основных стриминговых платформах. 18-й сольный альбом одного из основателей рок-группы «Битлз» назван в честь улицы в родном для музыканта Ливерпуле. Диск подготовлен при участии американского продюсера Эндрю Уотта, который известен сотрудничеством с «Роллинг Стоунс» и Элтоном Джоном. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ингуши – нахский народ, который проживает в основном на Северном Кавказе. В России, согласно последней переписи, проживают аж 518 тысяч представителей данного этноса. Само название народа возникло от названия ингушского поселения Ангушт. Оно располагается в Северной Осетии. Существует, кстати, и другое самоназвание – Галгай. В переводе оно означает «жители башен». И это не случайно. Этноним возник от традиционного типа жилищ и оборонительных сооружений ингушей – каменных башен. Они составляли горные поселения, которые располагались в глубине ущелий и на склонах. Боевые башни достигали высоты 16 метров, а жилые возводились на высоту в 2-3 этажа. Национальным языком является ингушский. Он относится к нахской группе нахско-дагестанской языковой семьи. Ингуши являются мусульманами-суннитами.

0: живущих в нашей стране. Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

проходных дорог Константин Донской. Здравствуйте. «Плачь и смотри» – пожалуй, один из главных хитов очень необычной и заметной поп-группы «Непара». Коллектив был образован в 2002 году. Если быть максимально точным, то это был дуэт, который состоял из музыкантов Александра Шоуа и Виктории Талышинской. Продюсером дуэта был Олег Некрасов. Занятно, что строчку «Плачь и смотри» придумал именно он, когда однажды ехал на встречу за рулем. Но это была лишь одна строчка. Как же остальное, спросите вы? А история композиции безумно занятна.

0: Алексеем Романовым. В то время соседом последнего по лестничной клетке был поэт Артур Папазян. Мужчины часто сталкивались во время перекуров. И вот однажды разговорившись, решили объединить усилия. Так из строчки появилась полноценная песня. Музыку сочинил Романов, текст Папазян. Позже демо-версию Романов записал на студии Юрия Усачева. Его вы в первую очередь точно знаете как солиста группы «Гости из будущего». Усачев послушал трек и посоветовал Алексею не отдавать песню. По мнению Юрия, это был настоящий суперхит. Но Романов не нарушил данное обещание и отправил демо-версию продюсеру группы «Непара». Ну а что было дальше, вы наверняка знаете. 1 января 2006-го композиция «Плачь и смотри» выходит и почти сразу попадает в ротацию многих радиостанций. Ну а в будущем приносит множество наград артистам.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Совместное заявление принято по итогам саммита ЕАЭС в Астане, сообщила пресс-служба Кремля. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Члены Евразийского межправительственного совета в декабре доложат о возможных последствиях приостановки для Армении членства в объединении. Лидеры четырех стран также отметили, что нужно предотвратить ущерб для Союза, связанный с подготовкой Еревана к вступлению в ЕС. В начале в мае Владимир Путин призывал Ереван как можно скорее решить вопрос об участии в Евросоюзе или ЕАЭС. Премьер Армении Никол Пашинян не приехал на саммит в Казахстан, сославшись на предвыборную кампанию. Страну представлял вице-премьер Мгер Григорян. Представители стран Европы проводят сегодня в Лондоне неформальные консультации по регулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. По его данным, участники обсуждают, что пора договариваться с Россией, санкционный режим и прочие вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что Европа не может быть посредником в переговорах по регулированию на Украине, так как сама выступает одной из сторон конфликта, поскольку поставляет Киеву вооружение. Сообщение о массовой депортации россиян из Таиланда не соответствует действительности, заявило Министерство иностранных дел Королевства. Там подчеркнули, что любые меры по соблюдению закона применяются одинаково как гражданам Таиланда, так и к иностранцам. Сообщения о массовых депортациях россиян из этой страны появились после введения изменений в ее миграционные законы. Таиланд в мае ужесточил визовые правила для иностранцев. Теперь вместо 60 дней без визы в стране можно будет находиться всего 30. Работу более 50 новых моделей 3G и 4G роутеров популярных брендов проанализировали специалисты лаборатории Мегафона. Почти половина из них провалили тест на скорость. Речь об устройствах, которые абоненты часто берут с собой в короткие поездки или на дачу. Основная проблема – неэффективное распределение трафика, а также сбои в стабильности соединения, из-за чего интернет пропадает или снижается его скорость даже при уверенном сигнале. В розничные салоны операторы роутеры попадают только после доработки и финальной проверки. Иван Янковский исполнит главную роль во втором сезоне детективного триллера «Отпечатки», сообщил онлайн-кинотеатр «Кион». Новый проект получил название «Отпечатки киллер». Авторами сценария стали создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина. Проект «Отпечатки киллер», как и «Фишер», основан на реальных событиях. Он продолжит развиваться в формате вертикальной франшизы с новыми героями и самостоятельным сюжетом. В первом сезоне «Отпечатков» была рассказана история следователя Яны Князевой, которая возвращается в родной город для расследования серии убийств. На телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Азу – традиционное блюдо татарской кухни. А какие аналоги есть в мире и как же появилась азу? Азу – блюдо, которое состоит из обжаренных кусочков мяса, говядины, баранины или даже молодой конины. Их тушат с помидорами, луком, картофелем, причем непременно в остром соусе. Подобные блюда присутствуют и в кухнях других народов. Например, в венгерской гуляш, в русской бифстроганов, а в армянской чанах. В азу по-татарски есть ингредиент, который не мог появиться в далекой древности, и это, конечно, картофель. Несмотря на то, что на территории России массово его начали выращивать с начала 19 века, в среднее Поволжье он проник далеко не сразу, примерно в середине века. Мясное блюдо получило название азу, что в переводе с персидского означает «мелкие кусочки мяса в остром соусе». История не сохранила сведений о том, готовилось ли оно в досоветские времена. Возможно, какие-то варианты начали возникать, как только местные кулинары добавили в мясное блюдо жареный картофель. А настоящий расцвет случился в 50-е годы 20 века. Блюдо достаточно быстро стало непременной частью меню советского общепита. Сегодня же традиционно азу подают на большом блюде с зеленью. Кроме того, обязательно дополняют салатом из свежих огурцов и трав, а также тандырным хлебом.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Телебашня в городе Пятигорске возвышается выше, чем любая другая в Европе.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью, сообщил оперативный штаб региона. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению привлекались около 50 человек и 14 единиц техники. По данным Министерства обороны, за ночь ПВО уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде и его пригороде Волжском. Там погибли 2 человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Дональд Трамп намерен сегодня принять окончательное решение по договоренностям с Ираном, которые предварительно согласованы с Тегераном. Как сообщил президент США, для этого он проведет совещание с помощниками в Белом доме. Трамп опубликовал условия, на которых может быть основано соглашение. Иран должен подтвердить, что у него никогда не будет ядерного оружия. Ормузский пролив должен быть немедленно открыт без пошлин для свободного судоходства в обоих направлениях. Все морские мины должны быть уничтожены. Обогащенный уран будет извлечен Соединенными Штатами в координации с Международным агентством по атомной энергии и уничтожен. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодово-овощной продукции 10 компаний из Узбекистана. Решение объясняется систематическим нарушением российских и международных фитосанитарных требований поставщиками. Днем ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленых культур и клубники. Формальный повод озвучен тот же самый. Между тем, президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на саммите ЕАЭС призвали Армению провести референдум по вопросу вхождения в Евросоюз. Авиавласти России и Турции до 16 июня проведут консультации для согласования маршрутов для осуществления перевозок между странами. Об этом сообщило Министерство транспорта. На встрече, которую провели сегодня стороны, обсуждался вопрос нарушения авиакомпаниями Air Anka и Tailwind законодательства России. Несмотря на отсутствие разрешения на полеты после 25 мая, перевозчики продали свои провозные емкости туроператорам до конца октября. Между тем, российских туристов, которые застряли в Анталии после отмены рейсов, начали уже вывозить в Россию, сообщила Ассоциация туроператоров России. Россиянка Мира Андреева вышла в четвертый круг открытого чемпионата Франции по теннису. В третьем она обыграла представительницу Чехии Марию Бускову со счетом 6-4, 6-2. Андреева имеет 8-й номер пассива. Четвертый круг из россиянок пока пробилась только Андреева. В субботу матчи в рамках третьего круга проведут также соотечественницы Анна Калинская и Диана Шнайдер. У мужчин Андрей Рублев победил португальца Нуно Боржеша в третьем круге Ролан Гаррос. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

Майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как и когда появилось понятие «шведский стол»? И сразу шокирую некоторых наших слушателей. Название «шведский стол» вы сможете встретить лишь в России. История системы безлимитного питания впервые упоминается в 17 веке, когда на праздник или банкет накрывали обильные закуски и позволяли гостям самостоятельно выбирать блюда. Этот стиль обслуживания оказался удобным и крайне демократичным, и вскоре приобрел популярность не только в Швеции, но и за ее пределами. Ведь так гостям предоставляется возможность наслаждаться разнообразием блюд, начиная от закусок и заканчивая десертами. Популярен такой формат и сегодня, но в Европе и Азии подобную систему питания называют буфет. В России под словом буфет уже понималось другое понятие – предмет мебели, который часто находился на кухне или в столовой, ну или место для приема пищи в театре. Поэтому для отечественного туриста выражение «шведский стол» намного понятнее, чем буфет. И даже несмотря на то, что с каждым новым поколением формат адаптируется и подстраивается под современные тренды и предпочтения, название остается неизменно.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю «Радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: «Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: «Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия готова провести объективное расследование по происшествию с дроном в Румынии, если ей передадут его обломки. Об этом Владимир Путин заявил по итогам визита в Казахстан. По словам президента России, никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза. Путин напомнил, что в предыдущих подобных случаях в других странах позже выяснялось, что аппараты не имели отношения к России. Дрон врезался в крышу жилого дома в румынском городе Галац, недалеко от границы с Украиной, минувшей ночью. В одной из квартир возник пожар. Пострадали два человека. Власти Румынии утверждают, что дрон российский. Они объявили о закрытии генерального консульства России в городе Констанца после этого происшествия и объявили персону нон-грата генконсула. Президент Беларуси Александр Лукашенко обсуждал по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном возможную его встречу с Владимиром Путиным в Минске по мирному регулированию конфликта на Украине. По словам Лукашенко, Макрон не исключил такой встречи. Лидеры Беларуси и Франции также упоминали недавнюю белорусско-российскую совместную тренировку ядерных сил. Кроме того, Макрон спросил, не собирается ли Беларусь вступить в военные действия. По словам Лукашенко, он заверил, что не собирается это делать, и такое возможно только в одном случае, если совершена агрессия против Беларуси. Военнослужащий одного из подразделений Минобороны Максим Кашкарев стал фигурантом уголовного дела по отделке картины скульптур Эрнста Неизвестного без согласования с правообладателями. Обыски по делу прошли в том числе в Третьяковской галерее, сообщил Следственный комитет. Арестовано имущество фигуранта на сумму более 128 миллионов рублей. По данным следствия, в течение 6 лет Кашкарев в составе преступной группы организовал изготовление не менее 30 предметов искусства от имени Неизвестного. Участники группы в Москве, Петербурге, Мурманске и Московской областях, а также за границей продавали эти картины и скульптуры частным коллекционерам, получив не менее 90 миллионов рублей. Дело автора мультсериала «Масяня» Олега Куваева, внесенного Минюстом в реестр иноагентов, поступило в Невский районный суд Санкт-Петербурга. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, Куваева обвиняют по статьям о неисполнении обязанностей иноагента и публичных призывах к деятельности против безопасности России. Создатель «Масяня» живет за пределами России с 2006 года. С декабря 23-го мультипликатор находится в розыске. Россиянки София Ильтерякова и Мария Борисова вышли в финал личного многоборья чемпионата Европы по художественной гимнастике в Арне. В финале выступят 20 лучших гимнасток по сумме 3 самых высоких оценок. Сегодня также определился окончательный список участниц воскресных финалов в упражнениях с отдельными снарядами. Ильтерякова отобралась в упражнениях с лентой, а также с мячом и обручем. Борисова сумела пробиться в финал упражнений с булавами и лентой. Завтра также станут известны призеры чемпионата Европы в командном многоборье. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Рома! Рома! Рома! Рома! Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
4: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
5: Всем привет, я Александр Айвазов.
6: Всем привет, это Татьяна Буланова.
3: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Грома Фронт. Плохого не посоветуем. Играем главные песни большой страны во всесоюзной вечеринке.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио родных.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. По данным оперативного штаба региона, пострадавших нет. Помимо порта Темрюк, среди пострадавших объектов оказались предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли два человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам. Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, а премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически его спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагриева и Ульяна Квитовская. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Танцевально.
4: Хитово.
3: Кайфово.
4: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым
3: продолжается.
4: Только...

Самара здесь. Псков здесь. Отлично. Танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом.

0: Моя. Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конфликт. Кол, готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Танцевально.
5: Хитово.
4: Кайфово.
5: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается.
4: Только

Челны здесь. Пятигорск здесь. Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой по итогам государственного визита в Астану. По словам президента, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, считаются законными военными целями. Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине. Президент также прокомментировал ситуацию с падением дрона в Румынии минувшей ночью. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки. Путин допустил, что речь идет об украинском дроне. Переговоры между Тегераном и США по вопросу регулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в ответ на утверждение Дональда Трампа об обратном. По словам дипломата, на этом этапе все сосредоточено на окончании войны. Иран продолжает обмениваться сообщениями США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, подчеркнул Багаи. Ранее президент США заявил, что намерен принять в пятницу решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном порядке договоренность с Ираном. Главным условием он назвал отказ Ирана от ядерного оружия. Власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Объем не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок. Губернатор Севастополя Михаил Развожай, в свою очередь, рассказал, что временно в городе нет бензина марок АИ-92 и 95 здесь с логистическими сложностями. Цены на бензин и дистопливо на юге России продолжают расти. Наибольший рост отмечен в Крыму. Средняя стоимость литра на 13,5 рублей выше, чем по России. 87-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров Роснефти. Об этом говорится в материалах годовому собранию акционеров компании. В Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Все они также включены в список кандидатов для избрания. Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителя, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю. Об этом заявил в комментарии НСН сценарист Андрей Золотарев. Ранее художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры. По его словам, квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет, это закон экономики. Вопрос того, насколько квотирование поддержит действительно российского производителя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Гороховце снимали кадры фильма «Утомленные солнцем 2».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

года, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Украинский конфликт близится к завершению. Это дает право говорить ситуация на поле боя, заявил Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам визита в Казахстан. При этом, по словам президента, говорить о конкретных сроках завершения специальной военной операции в условиях боевых действий невозможно. Путин сообщил, что контакты по ситуации на Украине сохраняются, хотя переговоры на данный момент поставлены на паузу. По его словам, Москва никогда не отказывалась от них. Президент также считает, что переговорщиком с Россией от Евросоюза мог бы стать бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер или такой, как он. Как пояснил Путин, такому человеку можно доверять. При этом, по словам президента, Россия еще подумает, будет ли она вести переговоры с кем-то от Европы. Средства противовоздушной обороны сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами, сообщило вечером Министерство обороны. Дроны ликвидированы над Курской, Белгородской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Ранее спасатели ликвидировали возгорание в морском порту Темрюк в Краснодарском крае после падения обломков беспилотников минувшей ночью. Среди пострадавших объектов оказались также предприятия топливно-энергетического комплекса в Волгограде, там погибли два человека, а также объекты хранения топлива в Ярославской области. Заведующий кафедрой уголовного и гражданского права Воронежской области лишился 15 миллионов рублей за мошенников. Как сообщили в региональном управлении МВД, 66-летний профессор получил предложение вступить в чат новой управляющей компании. Он отправил СМС с кодом и лишился доступа к госуслугам, после чего его по очереди стали запугивать лжесотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Запуганный пенсионер вместе с дочерью перевел порядка 11,5 миллионов рублей под видом покупки мебели и сдал в ломбард еще 2,5 миллиона. Он успел также оперативно продать автомобиль за 3,5 миллиона рублей и перевести все деньги в криптовалюту, доступ от которой также передал аферистам.
3: Дети с 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах без взрослых по 24 маршрутам с 1 июня, сообщили в РЖД. Во время поездки за детьми будут следить начальник поезда и проводник, а по приезде ребенка передадут встречающему. Услуга платная, ее стоимость составит 1500 рублей. В России снимут полнометражную адаптацию культового советского мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес». Съемки стартуют в августе, премьера назначена на декабрь будущего года, передает НСН. Главным героем станет экс-чемпион мира по боксу, который утратил семью и карьеру. В какой-то момент ему начнет мерещиться волк из мультфильма. Он заставит мужчину похитить дочь своего начальника, а затем героически его спасти. Но все в итоге пойдет не по плану. Главную роль в ленте исполнят Павел Прилучный, Никита Калагреева и Ульяна Квитовская. Волк, которого в 82-м году озвучил Армен Джигарханян, будет говорить голосом Гоши Куценко. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте поиски три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

и лето. А сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио «Родных дорог».

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут подойдем.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы «Хай-Фай» и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ситуация на поле боя дает России право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, заявил Владимир Путин в ходе общения с прессой по итогам государственного визита в Астану. По словам президента, российские войска ежедневно наступают по всем направлениям. Он подчеркнул, что все места, откуда ведется прямая военная угроза России, считаются законными военными целями. Путин заявил, что Москва готова к продолжению переговоров по Украине. Президент также прокомментировал ситуацию с падением дрона в Румынии минувшей ночью. Он подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки. Путин допустил, что речь идет об украинском дроне. Переговоры между Тегераном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи в ответ на утверждение Дональда Трампа об обратном. По словам дипломата, на этом этапе все сосредоточено на окончании войны. Иран продолжает обмениваться сообщениями США, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, подчеркнул Багаи. Ранее президент США заявил, что намерен принять в пятницу решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном порядке договоренность с Ираном. Главным условием он назвал отказ Ирана от ядерного оружия. Власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Объем не более 20 литров в одни руки раз в сутки. Министерство топлива и энергетики Крыма публикует адреса автозаправок, на которых бензин есть в наличии. Аксенов призвал крымчан не приобретать бензин впрок. Губернатор Севастополя Михаил Развожай, в свою очередь, рассказал, что временно в городе нет бензина марок АИ-92 и 95 в связи с логистическими сложностями. Цены на бензин и дистопливо на юге России продолжают расти. Наибольший рост отмечен в Крыму. Средняя стоимость литра на 13,5 рублей выше, чем по России. 87-летний ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий включен в список кандидатов для избрания в Совет директоров Роснефти. Об этом говорится в материалах годовому собранию акционеров компании. В Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Все они также включены в список кандидатов для избрания. Квотирование зарубежного кино точно ущемляет зрителей, поэтому нужно оценить, насколько эта мера действительно поможет отечественному кинопроизводителю. Об этом заявил в комментарии НСН сценарист Андрей Золотарев. Ранее художественный руководитель Государственного театра нации Евгений Миронов выступил против квотирования зарубежных фильмов в российском прокате. Он заявил, что для сохранения качества отечественного кино необходима конкуренция. Золотарев призвал еще раз оценить последствия такой меры. По его словам, квотирование ограничивает зрителей по понятным причинам, но нужно это или нет, это закон экономики. Вопрос того, насколько квотирование поддержит действительно российского производителя. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.
4: Потерь.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: куякушки. Так жители Пскова называют домашнюю курицу.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Секрет». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Виагра» в одном миксе.